0: Извините, здесь уже нет никого. Все уехали на поезде сегодня.
1: 他在说什么？报告！他在说这屋住的那位犹太老人中午就坐火车回家了。